0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
2: А за окошком месяца май,

прощанье, я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс 88.6 FM.

лезет тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Ветер северный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Come here, baby.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Ветер северный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: навсегда.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В ходе акции по контролю дорожного движения полиция выявила несколько тысяч нарушений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В ходе акции по контролю дорожного движения за неделю было выявлено несколько тысяч нарушений, в том числе агрессивное вождение и вождение в состоянии опьянения. С 16 по 22 сентября госполиция участвовала в организованной Европейской сетью дорожной полиции акции «Дни безопасности Роадпол», во время которой полиция усиленно контролировала дорожное движение. За время акции было зарегистрировано 883 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 3 с трагическими последствиями. В прошлом году за время этой акции произошло 909 ДТП, в которых пострадали 117 человек, трое погибли. За неделю в результате остановки нарушителей было принято 2902 решения об административных наказаниях за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 1141 за превышение разрешенной скорости движения. Одно из самых грубых нарушений скоростного режима составило 222 км в час при разрешенных 90 км в час. За такое нарушение предусмотрено не только штраф, но и лишение водительских прав. С помощью технических средств без остановки транспортных средств за неделю было выявлено более 8000 нарушений. В рамках акции было поймано 55 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 38 из них были привлечены к уголовной ответственности, так как находились в состоянии сильного опьянения. Одно из самых серьезных нарушений было зафиксировано в Коцинской волости в Алмерском крае, где аварию совершил водитель автомобиля «Рено» в состоянии опьянения 3,69 промилле. 4 водителя были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения. Еще в 26 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение.
2: Про Ригу.
1: В рамках дальнейшего развития сети пунктов мобильности в Риге до конца 2029 года планируется создать еще 10 новых пунктов возле железнодорожных станций и важных узлов общественного транспорта. Рижская дума в среду поддержала реализацию проектов 10 новых пунктов, которые дополнят уже построенную сеть из 15 пунктов мобильности. Такие пункты планируются с южной стороны центрального железнодорожного вокзала и рижского автовокзала, а также у транспортных узлов и железнодорожных остановок. Цель проектов – продолжить развитие мультимодальной транспортной сети в Риге, укрепляя роль железной дороги как основы системы общественного транспорта и улучшая ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной инфраструктурой, инфраструктурой для велосипедистов и средств микромобильности.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Утром местами сохранится туман, ветер северный-северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла, местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу Шизгара – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
5: Очередной рыбный день. Встречаем с вами вместе. Доброе утро. Не теряйтесь. Держите частоту 88.6. 7 часов и 4 минуты.
6: Давно с тем

0: Не, знаешь, почему горят вдали? Потому что туман сегодня.
1: Ну да, причем вот то, что Лена сказала, а жители центра Риги, какой такой туман, туман-туман, есть туман, поверьте, вот там вот, в пригородах, там Юрмальская трасса, например, причем она, Юрмальская вообще красавица, она вот, народ проезжает Лелупский мост, там туман, потом еще ближе к пенькам туман-туман, и народ так, неужели так дальше будет, и где-то в районе вот букв Рига, просто-напросто как будто хороший декоратор все это сделал. Так, туман убираем, пошло все спокойно.
0: А это значит, что они как-то там по-другому следят за окружающей средой своей? Посыпают почву чем-нибудь, чтобы туман не образовывался просто-напросто.
1: То есть вредно? Как это...
0: А может быть, дуют. А может быть, вот эти люди, которые ходят, знаете, с популярными по осени приборами, которые раздувают, точнее, сдувают с места листочки.
1: Листочки еще... Значит, этих приборов в этом регионе как раз и больше.
0: Да.
1: Привет! В этом регионе как раз больше микрофонов, чем в других. У нас как минимум 3 в студии стоит, но 2 используем мы. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов, а у нас сегодня 24 сентября.
1: Давайте, помимо того, что у нас сегодня рыбой, как ты сказал, уже попахивать будет кое-где, потому что, ну, привычка такая по четвергам. У нас осенние каникулы приходят ко всем и каждому через 23 дня. Переход на зимнее время у каждого радиослушателя 31 день пройдет, и нужно будет это сделать для того, чтобы коммуницировать было бы проще всем синхронно. Ну и Новый год через 98 дней. Помимо всего прочего, мы посмотрели, туман, когда бывает, это какое-то потепление все-таки есть. Самым теплым этот день был в 2020 году, 22,8 градуса, чуть отстали от вчерашних показателей. Помните, вчера там 23 с копейками был?
0: Да, ну а самое интересное, что за год до этого была самая низкая температура в этот день зарегистрированная, и она была почти ноль.
1: А так как у нас с тобой память пока не подводит, ну, в большинстве случаев, скажем так, у нас получается два самых холодных дня было в 2019 году, и два самых теплых дня тоже синхронно были. Получается, что народ не то, что вот, допустим, в 2019 году так шапочку одел на один день, а на следующий день отлегло. Не отлегло.
0: Но это лишь подтверждает точность наших данных. Это означает, что в 2019 году в это время было холодновато, а в 2020 году в это время было тепло. А у нас опять сегодня, хотя в 2020 году, мне кажется... Да нет, это позже было тепло. В 2020 году мы даже не помним в связи с ковидом, как там было. А вот в прошлом году в этот день было примерно так же, как сегодня. То есть средняя такая температурка между самым высоким, самым низким, типа как плюс 8.
1: Знаете, сейчас какая еще цифра сегодня пока еще актуальна? У нас световой день хоть чуть-чуть, но длиннее этой самой световой ночи. Вот оно. Равноденствие осеннее действует. А что у нас действует с точки зрения лунного календаря?
0: Луннодействие. Значит, сегодня 14-й лунный день. Наконец-то наступил день, при который астрологи хором говорят, что он счастливый.
1: Счастливый!
0: Занемогшие выздоравливают, сны сомнительные, можно их не бояться. И начало любого важного дела лучше перенести именно на сегодня, на 14-й лунный день, потому что начатые в этот день дела удаются. Если вы его пропустили, говорят астрологи, вы потеряли целый месяц. Нельзя сегодня перегружать зрение, нельзя употреблять духи, а людям со слабой луной лучше не смотреться в зеркало. Со слабой луной, не слабой спиной, там, не каким-то там другим органом или частью тела, а именно со слабой луной. Знать бы еще, какая у вас луна. Но это уже для тех, кто более серьезно увлекается астрологией.
1: Ну а если у вас помимо астрологии сегодня задача, вот как сказал только что мой коллега, что-нибудь нужно начинать, то, что давно собирались, и это получится. А если это связано, допустим, с решением своих каких-то деструктивных изменений. Ну, смотрите, Шизгарта выходит при поддержке клиники Балта, а если вы испытываете, например, боли в суставах, коленях, в плече, голеностопе, может быть, травма сухожилий была когда-то, может быть, мягкие травмы где-нибудь там во время занятий падлом пострадали, например, то вам поможет плазмотерапия в клинике Балта.
0: Инновационный метод плазмотерапии основан на введении пациенту его собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, и делается это для ускорения саморегенерации. Инъекции ПРП или плазмотерапии становятся отличным решением для заживления тканей сухожилий, связок и других окружающих тканей.
1: И вы знаете, вот в клинике Балта инъекции плазмотерапии проводят только в поле зрения самого современного УЗИ-аппарата. Поэтому попадание точно в цель, сразу все заработало. УЗИ-контроль делает эту процедуру максимально точной.
0: Записаться на плазмотерапию под контролем УЗИ можно, придя в клинику Балта на Бирзника УПИШЕ 10, можно на сайте evislibuspunkts.lv или по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта. Плазмотерапия в клинике Балта – ваша свобода движений.

0: Так ночами-то выспались, а теперь начинать нужно праздновать. Прямо сегодня отмечаем Всемирный день моря. Отмечается он уже много лет, с 78-го года прошлого столетия. Ну и до там, 80-го года он отмечался в другой день, 17 марта. Потом подумали люди, говорят, слушай, а чего мы вот это вот 17 марта?
1: С 8-м смешиваем и так далее.
0: Тут вообще не отошли. Давайте там вот перенесем это дело на осень.
1: Да, да, вообще на самом деле, конечно, это праздник всех и вся, потому что роль океана сложно переоценить в нашей жизни, да и роль вообще каких-то морских угодий, так сказать. Потому что это огромное количество рыбы, огромное количество водорослей, их тоже можно есть, да, витамины, соответственно, самое главное, кислород, которым эти все населяющие океан животные обогащают, и растения, конечно, обогащают нашу атмосферу. Но, знаешь, я подумал здесь вот о чем, ведь мы не знаем, кто там живет в глубинах океана толком. Мы туда не часто, то есть человечество туда не часто заглядывает, не имеет возможности туда опускаться, там мониторить. Там может кто угодно жить. Во-первых, там могут быть какие-то чудеса.
0: И у них, может быть, даже тоже выборы 3 числа, например.
1: Да, но самое главное, там можем жить и мы. Потому что вот гораздо больше сюжетов, которые подразумевают, что человечество там осваивает какие-то верхние этажи небоскребов, там как, ну, не знаю, в том же «Пятом элементе», например, да? А вот человечество, которое раз так и ушло под воду, там спокойно живет себе в подводных этих колбах, дышит, выращивает кого-то и так далее.
0: Нельзя же так, один ихтиандр, капитан Немо и все.
1: Вот об этом направлении надо подумать.
0: Ну, а еще давайте отметим, вспомним, что сегодня Международный день караванщика. На самом деле, караваны — это у каждого из нас сразу пустыни, там верблюдики пошли, но по морю как раз вот эти самые караваны судов-то тоже идут, это вот и есть караванщики. День рождения известного британского мореплавателя-навигатора Уильяма Адамса приходится в этот день, его и считают первым европейцем, который достиг именно берегов Японии. Почему Японии? Потому что, смотрите, день стартует когда? Вот там страна восходящего солнца. Если у японцев день стартовал нормально, весь мир может выдыхать. Ну и... Поэтому решили, кто у нас прославился караванами в Японии? Адамс, давай.
1: Адамс на самом деле так прославился, потому что он, приехав в Японию, решил, что в обратную сторону ему караван пока собирать. Не то, что не с руки, но просто, может быть, лень, да и здесь хорошо, и прожил в Японии 20 лет. Был одним из главных деятелей, который устанавливал мост между Японией и Западной Европой.
0: Он все ждал, когда там начнут телеки делать, потом в большом количестве разные структуры, машины выпускать, вообще бытовую технику. И не только, не дождался. Говорит, ну ладно, там пускай правнуки тогда им
1: чтоб
0: достанется.
1: Чтобы жить сегодня было веселее, вспомним, что сегодня Всемирный день бестраншейных технологий. Ну, казалось бы, такая, знаете, непонятная дата, непонятный праздник. Кто такие эти люди, которые занимаются бестраншейными технологиями? Что они роют? А вот вы очередной раз, когда правым или левым колесом залетите в люк, подумайте, как здорово было бы, если бы не надо было эти люки сверлить. Если бы все эти вот коммуникации были бы горизонтальными. То есть где-то люди засверлились один раз и потом бестраншейно все прокладывали. Все трубопроводы, там кабели или что или еще и там надо прокладывать.
0: Смежным там структурам всегда бы было проще. Так, у нас там не нужно асфальт крыли. Сначала одни заделай, потом вторые. Смотри, блин, точно, у нас же там тоже где-то в параллельных мирах там прокопать что-то нужно. А так бы все в одном. Мечта.
1: Да здравствует бестраншейные технологии, 7, я так скажу.
0: 7 часов 18 минут. Давайте к караванам или нет, с пересечением траншеи или не важно. Главное, что мы с вами около моря живем, поэтому поводы сегодня, которые связаны с именно 24 сентябрем, нас обязательно коснутся.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
2: Вот ваша подвижность – это от клиники «Балта». Ну, а вот хандра – это уже мы будем с Алексеем вылечивать сейчас прямо. Только что спели музыканты из «Браво» про воздушные шары. Воздушные шары – это «Монгольфьер». Стало быть, что-то французское должно было совершиться сегодня, что-то с перемещением по воздуху. Знаете, сегодня будет и то, и другое. Мы бы собирали все события, которые связаны с 24-м. Но сначала, если позволите, что-то про французов будем говорить.
3: А значит, французов сегодня много. Начинается все это с того, что 24 сентября 1724 года основана Парижская фондовая биржа.
2: Думаешь, случайно? 24-го, 24-го.
3: 24-го, думаешь, считать умели, поэтому так подгадали.
2: Кто французы?
3: Нет, ну, а знаешь, а биржа не самая маленькая, надо сказать. У них даже станция метро есть, которая так и называется.
2: Ля биржа?
3: Ля бурса.
2: Ого, окей. 1852 год, первый полет на дирижабле, паровой двигатель. Конечно, не Монгольфьер, это уже другой прорыв научно-технический идет.
3: Но тоже... там же во Франции,
2: опять-таки. Да. Анри Жифар, не жираф, а Жифар, это важно.
3: На американском рынке произошла паника в 1869 году. В этот день из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами случилась первая в истории «Черная пятница». Нет, ну, конечно, «Черные пятницы» могли быть и до этого, но вот про эту «Пятницу черную» мы точно знаем.
2: Что в это время происходило на восхваленной Алексеем в Парижской фондовой бирже, в этот момент в истории умалчивает. Теперь все-таки про перемещение в пространстве по воздуху. Летчик Константин Арцулов впервые преднамеренно, главное, выполнил штопор. Не получилось. Хотел щелкнуть, не получилось. О, у тебя лучше получилось. Вывел из него самолет.
3: Ну, то есть это смельчак. Это представь себе, 1916 год. Самолеты еще чуть ли не деревянные. Ну, точнее, деревянные, да?
2: И еще и бумажные.
3: И в общем, они падают со страшной силы. На ветру держатся, как бумажные самолетики.

0: ждал, когда там автопром начнет работать. Ну, так как это было в каком веке там Адамс-то был?
1: Адамс был в 18-м.
0: В 18-м. Еще. Долго бы ему ждать пришлось, но если бы он дождался 24 сентября какого года там?
1: 48-го. О. Да, ну тогда бы он дождался не первого, наверное, но одного из самых успешных моторов в Японии. Компания Honda Motors была основана 24 сентября 1948 года. А всем, кто знаком с этой маркой на собственной шкуре, привет наш.
0: Кстати, между прочим, авиапром японский, он тоже под брендом Honda. Есть и там такие нормальные себе реактивные самолеты.
1: Я вообще удивляюсь, почему фортепиано под брендом Honda нет, потому что в Японии же это принятая традиция. Если мы занимаемся чем-то одним, то деньги вкладываем в смежные какие-то отрасли, так формируем зонтичные бренды, потом смотришь на одного, у них и самолеты, и мотоциклы, и музыкальные инструменты. Вот Honda, по крайней мере, может похвастаться видами транспорта.
0: Слушай, я, знаешь, вернусь к летчику Арциулова, он когда из штопора по нормальному авиационный термин идет, выходил, всякое могло звучать фонетически. Ну, человек мог не сдержаться, да, это маму вспоминал там и еще что-нибудь вспоминал. Вот по поводу русского языка. В 1964 году, 24 сентября, опубликованы предложения по усовершенствованию русского языка. Представляете, только в 64 году прошлого столетия. Будь они приняты, вот мы бы сегодня писали бы «дочь»,
1: без мягкого, знака.
0: Жюри через «у» и «заец» через «е». Это вот, вот так предлагалось сделать.
1: То есть брутализация такая произошла бы, и мы писали бы, как слышали.
0: Интересно, вот человек, который предлагал, говорит, давайте «дочь» без мягкого знака писать. Представляете, сколько сэкономим чернил? Ну, вот, наверное, так.
1: Наверное, да. Надо быть... еще вторая была история. Надо быть проще. Многие пишут с ошибками. Как сделать так, чтобы просто чтобы поднять грамотность резко?
0: Чтобы ошибок не было.
1: Да, надо их узаконить. И здесь единственное, что была бы все равно принята какая-то норма. Появились бы те, как сказать, чистоплюи, которые писали бы «дочь» по-прежнему с мягким знаком. И их бы за это можно было привести, во-первых, в милицию, что это ты пишешь, как мы делали,
0: да, и вообще
1: до реформ.
0: Консерватором обзывать можно было.
1: Да. В общем, как бы, слава богу, мне кажется, что не приняли эти поправки.
0: А представляешь, не консерватором, а тормозом. Смотри, тормоз, ничего, заяц через «я» пишет.
1: Смотрите, 24 сентября у нас еще и замечательный день, который как-то синхронно у нас связан с доставкой каких-то веществ из космоса. Потому что в этот день, в 70-м году, автоматическая станция «Луна-16» доставила на Землю лунный грунт.
0: Здесь можно сказать, «Луна-16» доставила на Землю грунт. Догадайтесь, откуда, например. А еще что доставили?
1: А в 2023 году капсула «Осирис-Рекс» с грунтом астероида 101-955 Бенну успешно вернулась на Землю. Тоже, соответственно, грунт доставила уже, я бы сказал так, из дальнего космоса.
0: Слушайте, желаем, чтобы все, что доставлено, должно быть вам сегодня, будь то связано с какими-то бытовыми вашими делами или производствами, с бизнесом вашим, чтобы ничто не опоздало, ничего не сломалось в дороге. Хорошее настроение мы будем вам доставлять постоянно на частоте 88,6 FM.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Внимание! Те, кто за рулем! Не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик.
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Радио «Рокс». Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
10: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: меня.
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. 3 часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
3: Помните, говорили, что сегодня в лунном календаре предупредили обязательно, если какой-то стартап каких-то дел важных у вас намечен на сегодня, это нужно сделать, потому что сколько там потом, месяц, ничего подобного не будет.
4: Ну, до следующего 14-го лунного дня, соответственно, 28 дней, чтобы быть уж так пунктуально точным, да, но лучше, конечно, все начать сегодня.
3: Сейчас, когда будем говорить по изобретениям, нужно что-нибудь такое, чтобы привлечь внимание. Мы даже про Феррари сейчас скажем, вот прямо сейчас вот. Смотрите, 24 сентября, 1501 год. Ага!
4: Родился Джероламо Кардано. Известный итальянский математик, механик, врач, философ. Он в 1545 году издал труд «Великое искусство», в котором привел решение уравнений третьей и четвертой степени, которые, ну, на самом деле, принесли ему славу. А он, будучи человеком скромным, говорил, что это не я, это мне Тарталья и Феррари рассказали, и я обещал никому не рассказывать. Но, как он сам признался, не сдержался. Ну, потому что, получив решение Тарталья, ища доказательства, пришел к пониманию, что можно было сделать великое множество открытий, скрывать это от населения нельзя. Кардано был человек азартный, он знаменит не только тем, что он вот так вот взял и выплеснул в свет, значит, математические тайны, он разработал систему игр, он подходил к играм с научной точки зрения, поэтому знаменит еще одним трудом, книгой об игре в кости. Но и вот здесь опасно, понимаешь, когда ты пишешь пособие по тому, как играть и выигрывать, а все равно полагаешься на волю случая, то нет-нет, кто-нибудь придет тебе и скажет: значит, я прочитал ваше пособие и проиграл столько-то, столько-то по вашей вине. Чем еще знаменит Кардано? Как вы знаете, мы до сих пор используем такое понятие, как карданный вал. Так вот, карданный вал, говорят, тоже придумал Кардано. По крайней мере, он так называется именно из-за фамилии Кардано. Хоть и есть, конечно, любители все приписать Леонардо да Винчи, здесь просто он же не винчевый вал, а карданный, в конце концов. Поэтому это тоже Джероламо Кардано.
3: Поэтому любой технически продвинутый человек, который знает, как работает карданный вал, но забывает совершенно о том, кто такой был Джероламо Кардано, вот мы сейчас ему это напомним. Ну, а, кстати, опять-таки, видите же, Феррари был совершенно реальный человек, и имя, кстати, его, Людовика, да, Людовика Феррари. Вот, еще один Луи, кстати, по сути дела.
4: Да, до того, как ты начнешь говорить про клинику Балты, я еще хотел сказать, что Кардано знаменит еще тем, что он придумал кодовый замок. Ну, потому что комбинаторика, теория игр, там, то знаешь, он, шифры.
3: Когда он, короче, доигрался он, когда подбирал свои коды к играм, придумал этот самый замок. Открываем замок, который все время вас сдерживал для того, чтобы вы могли решить свои деструктивные изменения в своем организме. Боль в суставе присутствует? Вам в клинику Балта. Коленка как-то ноет? Плечо, голеностоп? Может быть, была когда-то травма сухожилий или мягких тканей? Вам поможет плазмотерапия.
4: Плазмотерапия – это инновационный метод, он также называется ПРП, то есть плазма, насыщенная тромбоцитами, основан на введении человеку его собственной плазмы, обогащенной его же собственными тромбоцитами. Они помогают людям быстрее восстанавливаться после операции различных тромболезней, причем с меньшим количеством химиотерапевтических средств.
3: И для того, чтобы попадать точно в цель, например, доктор Ирина Карпова и ее коллеги используют именно УЗИ, которые позволяют попадать вот именно туда, куда нужно. И сразу пропадают у вас эти жалобы на дискомфорт, суставы и ткани. Все заработает. Где?
4: Заработает, если вы запишетесь в клинику Балта на ПРП-терапию или плазмотерапию под контролем УЗИ. Это Березняка, Упиша, 10. Можно это сделать на сайте evslibespunks.lv, ну или по телефону 28 770 660.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билетшу-сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс.

0: Через несколько минут у нас новости на частоте 88.6, а пока поговорим о еде.
1: Вы знаете, и сегодня у нас вот какой-то такой день, когда мы прощаемся. Последний раз машем ушедшему уже лету, расписываемся в то, что осень наступила, потому что сегодня день орчаты.
0: Это такой напиток, между прочим, который из далекой Испании. Иногда люди попивают его и здесь, потому что... Почему иногда?
1: Почему иногда? Потому что не хватает
0: не растет ингредиентов.
1: А в Испании все, кто сталкивался с вот тем, что необходимо что-то пить, чтобы не перегреться, знают, по крайней мере, два вида напитков. Это так называемая гранизада, это, по сути, лед с лимонным соком, и урчата, которая похожа по привкусу на какой-то такой, знаете, жмых из овса, я бы так сказал, но нет в этом никакого там пренебрежения.
0: Ну, потому что у нас многие перешли уже на безлактозное молоко.
1: Да, и знают этот вкус. А на самом деле это так называемый земляной миндаль, клубеньки чуфы, которые они смешивают с чем-то сладким, добавляют льда и, в общем, освежают и заменяют, можно сказать, даже кофе.
0: Ну и там игра слов. Говорят, что много лет назад король Арагона, впервые отведовав в Валенсии, поинтересовался, что это такое. Девушка принесла напиток, сказала, это молоко из чуфы. Оля, это чуфа, он воскрикнул. Это не молоко, это золото, красавица. Красавица стала улыбаться, от этих слов якобы и произошло название напитка.
1: А вот, по 7 часов 57 с половиной минут, совсем немного у нас осталось до новостей, поэтому готовьтесь, делайте громче и прочищайте то, что нужно
0: прочистить. То, что должно быть прочищено.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За 8 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений более 9 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений, членов Ассоциации финансовой отрасли, 9 382 тысячи евро. За 8 месяцев 2026 года в общей сложности было совершено 3643 случая мошенничества, в том числе 1663 случая телефонного мошенничества, в результате которых добычей мошенников стали 5 191 тысячи евро, 1470 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 655 000 евро и 510 случаев мошенничества других видов на сумму 1 536 000 евро. В то же время было предотвращено 13 639 случаев мошенничества на общую сумму 15 498 000 евро. Ассоциация сообщает, что в августе констатировано 287 случаев мошенничества на общую сумму 539 103 евро. Предотвращено 1338 случаев на сумму 3 056 000 евро. В целом, как отмечает ассоциация, инвестиционное мошенничество по-прежнему остается одной из самых актуальных форм мошенничества. И в августе мошенники использовали поддельные сайты новостных порталов и сфабрикованные истории успеха, рекламируя инвестиционные схемы с обещаниями быстрой прибыли.
3: Про полицию.
1: Полиция задержала 13-летнего подростка, который пытался скрыться от стражи порядка на автомобиле со скоростью 187 км в час, сообщили в государственной полиции. Инцидент произошел 18 сентября в Мадане, где около 17 часов на улице Ласданес сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Audi. Водитель транспортного средства не подчинился их требованиям и попытался скрыться. Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила дорожного движения, создавал угрозу для других участников движения. Он также значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами на отдельных участках. Скорость автомобиля достигала 187 км в час. В 17 часов 20 минут автомобиль Audi остановился на улице Аугуста Саулиеша в Цесвайне недалеко от стадиона. В ходе проверки стражи порядка установили, что транспортным средством управлял мальчик 2013 года рождения, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься. По факту произошедшего начата ведомственная проверка. Материалы дела будут рассмотрены в соответствии с требованиями нормативных актов как в отношении действий подростка, так и в отношении ответственности родителей за надзор за ребенком.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Утром местами сохранится туман, ветер северный-северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Земгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
5: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
6: Вы там, когда свободно двигаться начнете сами, это после похода к клинике «Балта». Пока вы в автомобиле сидите, значит, у вас есть радиоприемник. Что с ним надо сделать?
7: Его надо включить и настроить. 88,6, а остальное за нами. «Шизгара» с вами.
6: Про время забыли сказать. 8,4 минуты, конечно. Сейчас будет 5 уже 5.

0: Капитал – это не только деньги, капитал – это те же самые яблоки, которых в этом сезоне огромное количество просто-напросто. Это те же самые грибы, которые порадовали грибников. Это рыба, в конце концов, которую наконец-то поймал твои мечты какой-нибудь наш радиослушатель.
1: Но еще, самое главное, ты подбираешься к главному.
0: Чему?
1: Капитал. Это шизгара, которую знаешь, когда вот, включить, знаешь, что если шизгара, то все будет нормально. Вообще капитал – это глагол прошедшего времени. Что делал капитал?
0: Причем капитально капитал.
1: Да, вы что делали вчера?
0: Мы капитали. Слушай, а ты не хочешь пятницу-то подожди, потом на капиталишься уже там. Капиталистский холм, знаешь, почему называется?
1: Потому что там все капитали.
0: Жены приходили потом, где? А, мой опять на капиталистском. Эх, черт, надо было там за Боба выходить. Он хороший человек, рокер.
1: 24 сентября сегодня, вы знаете сами, что это четверг. А мы обратим ваше внимание, что солнце сегодня встало в 7.12. Но не то, чтобы это кого-то удивляло, а вот то, что оно встало ровно на востоке.
0: Это 90 градусов. Это должно удивить?
1: Ну, азимут 90 градусов.
0: Еще несколько дней.
1: Это четко вот так вот бывает, потому что обычно эта стрелочка компаса ползет. Еще это значит, что сегодня солнце зайдет ровно на западе, и в 13 часов 13 минут оно будет ровно на юге.
0: Ну, представляешь как? Вот просто-напросто никакой даже не нужен тебе компас для того, чтобы понять, где какая часть света. Главное, чтобы большие здания вокруг не мешали, или деревья большие, в конце концов.
1: Это важно.
0: Давайте мы по цифрам пробежимся, которые могут вам сегодня пригодиться. Что у нас впереди? Осенние каникулы. Не так-то много до них 23 дня. Остается всего лишь 31 день, и будем переходить на зимнее время. Все. Даже тот, кто слушает сейчас Шизгару, находясь где-нибудь, в теплом каком-нибудь уголке земного шара, потому что, сами понимаете, radiorocks.lv набираем, и вот слышим нас в любом гаджете. Главное, чтобы подключение к интернету было.
1: Значит, теплым уголком этого земного шара была Рига в 20-м году, потому что в Риге в этот день было 22,8 градуса. А зато в 19-м году, за год до этого, были почти заморозки, и люди страшно скрипя извилинами думали, менять ли резину сейчас или лучше подождать и откатать еще остатки летних.
0: Выражение такое, я сейчас в угол поставлю тебя. Вот угол тогда Рига была, какой прохладный. Сейчас поговорим про лунный календарь, потому что про солнце, где оно встанет, где оно зайдет, вы уже лекцию такую получили. Кстати, еще маленькая такая вот, мало ли кто-то не в курсе, может кто-то забыл, вот из тех, кто сейчас вот в школу везут, пригодится. Вот когда солнце под 90 градусов вот попадает, причем на оба полушария сразу, заметь, мы получаемся же как раз равное количество внимания относительно нашего светила получает и северное, и южное полушария одновременно.
1: Только им, как всегда, лучше.
0: Вот.
1: Им лучше, потому что у них начинается весна.
0: Ну да.
1: И там лето.
0: Мы им завидуем, да, здесь.
1: Да. С другой стороны, пусть все нам завидуют, потому что у нас сегодня 14-й лунный день, и после череды дней, когда астрологи нас пугали всевозможными несчастьями, которые могут произойти, тут наконец-то говорится, что 14-й лунный день, он счастливый.
0: Вот это наконец-то счастье вдруг постучалось, да? Бум.
1: Сны сомнительные, занемогшие выздоравливают, и очень хорошо начинать какие-нибудь дела, тогда они будут спориться, они удадутся. Если вы пропустили этот день, вы потеряли целый месяц, говорят астрологи. Идет получение тайного знания. В этот день у человека может открыться третий глаз, но, тем не менее, нельзя перегружать два существующих, нельзя перегружать зрение, предупреждают астрологи. Надо очень осторожно с парфюмерией сегодня.
0: О, то есть, если кто-то сейчас передушился, подожди, останови, чувак, машину, пускай выходит. Пешком иди, давай, все, передушилось.
1: Ну и как, и что, вот оно пойдет такая,
0: проветрится,
1: совета астролога.
0: Она наоборот, она сейчас проветрится, и потом сядет, и уже будет выполнен совет астролога, получается.
1: Значит, полезна сегодня любая физическая работа. Есть лучше побольше миндаля и соленых продуктов, отказаться от горького и сладкого. То есть миндаль должен быть не горький.
0: Прямо как мы когда про арчату говорили сегодня, там, по сути дела, напиток из миндаля. Так, ладно, мы говорили, что сегодня все заживать будет хорошо. Ну, а заживать будет совсем здорово, если вы обратитесь в клинику Балта. В клинике проводится современная методика лечения, которая помогает. Только не говорите, что это вас не касается. Вот. Деструктивные изменения, боли сустава есть у всех. Вот. А чем старше человек, тем больше коллекция всяческих нюансов. В коленках, в плече, в голеностопе. Травма сухожилий, у кого ее не было, привет, спортсмены, мягкие ткани. Кто по попе получал когда-то? Не от родителей с точки зрения воспитательного процесса, а вот, не знаю, поскользнулся где-нибудь, в конце концов. к вам, вам пригодится плазмотерапия.
1: Плазмотерапия – это инновационный метод, который основан на том, что пациенту вводят его собственную плазму с его же собственными тромбоцитами, которые ускоряют саморегенерацию тканей и позволяют справиться с артритом, артрозами, становятся отличным решением для заживления тканей сухожилий, связок и других окружающих тканей.
0: Смотрите, плазма – необходимое количество. Вот доктор прекрасный, Ирина Карпова, набирает шприц и непосредственно вводит в нужную зону, при этом важное значение имеет точность попадания. А в клинике Балта это происходит в поле зрения самого современного УЗИ-аппарата, про который мы вам уже много раз говорили. Поэтому два в одном. Попадание точно в цель. УЗИ помогает и супер точный доктор.
1: Записаться можно по адресу Бирздейка, Убиша 10, придя просто пешком туда, в клинику Балта. Можно зайти на сайт evislibuspunks.lv, записаться там или позвонить по телефону 28 770 660.
0: Знаете, сначала человек хромая придет туда, а потом оттуда уже побежит.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Отличная, кстати, там для будильника. Ну, чтобы, если надоело, представляешь, просыпаешь там. Ха-ха-ха-ха-ха. И там.
1: Все-все хохочет у тебя. В темной комнате смеется Шевчук.
0: Я же говорил, я хочу быть бэк-вокалистом у Шевчука. Представляешь, вот возит тебя с такой.
1: Да, вообще, это на самом деле отличная тема. Подбирать, какие бы фразы из песен вы бы хотели видеть в качестве этих будильников. При этом это не какие-то там запилы или проигрыши, любимые вами. Это должны быть вот такие вот фразы ни с того ни с сего сказанные.
0: Ну, слушайте, давайте про праздники сегодняшнего дня вспомним. Сегодня так называемые Федорины вечеринки. Так называется по причине того, что дамы собирались в этот вечер. Они несколько, на самом деле, пару недель даже собирались, чтобы рубить капусту для закваски. Опять капиталистский холм. Всплывает у меня, ну,
1: слушай. Жены президентов, а ты... вице-президентов?
0: Нет, от слова капитолий.
1: А, рубить капусту как, еще. Вот.
0: И хозяек приглашали других гостей в гости. Для чего? А, чтобы рубить капусту. То есть, подожди, ты рубишь капусту, да? Приходите ко мне, и что мы будем делать? Рубить капусту.
1: А это потом появилось выражение, и что вы там делали, а мы рубили капусту. Ну, я имею в виду, якобы зарабатывали деньги.
0: Слушай, так про капитал говорили сегодня собирать, рубить капусту. Все, действительно, вот как не поверить нашим астрологам, которые сказали, сегодня очень хороший день.
1: Так, значит, у нас сегодня день пунктуации в Соединенных Штатах Америки.
0: У вас в Штатах?
1: Нет, у нас на планете Земля сегодня.
0: Congratulations.
1: У нас на планете Земля сегодня в Соединенных Штатах Америки празднуют день пунктуации. Пунктуация, это, надо сказать, не только запятые, но это еще и двоеточие. И самое главное, восклицательные и вопросительные знаки.
0: Слушай, а мне очень попадает в тон то, что в Штатах день пунктуации практически совпал с тем событием, которое в 64-м году в Советском Союзе, когда опубликовали предложение по усовершенствованию русского языка. Представляешь, день пунктуации, там точки, там запятые, все другие. А если кто не в курсе, мы бы могли сейчас с вами писать слово «дочь» без мягкого знака по-русски. Жюри через «у».
1: И жиши через «ы».
0: «Ы», а заяц вообще через «е». Заяц.
1: Всемирный день моря сегодня, отмечается он с 78 года по решению International Maritime Organization, и до 80-го года он праздновался весной, там 17 марта, потом его решили перенести на осень, потому что осенью праздников у нас не хватает, но тем более осенью море производит большее впечатление.
0: Так знаешь, осенью с точки зрения урожая-то полно там, вот весной, 17 марта. Это достать. О, как где-то? Этого еще не поспел, не смотрел. А тут он. Женщины капусту нарубили. Зря, что ли, да? Ну, пошли все. День моря будем отмечать. Ну, насчет моря понятно. То есть мы живем около моря, около залива. Залив — это море. Но это же главный посыл-то какой вот этого всего дела?
1: Давайте беречь море и поздравлять еще... тех, кто к нему имеет отношение.
0: И вот они там тезис идет. Океан обеспечивает половину кислорода, которым мы дышим, кормит миллиарды людей. Вопрос. А что вы день океана тогда не отмечаете? Почему глобально нельзя было назвать?
1: Ишь ты как.
0: Что, людей заморочили там? Море-море.
1: Нет, ну вообще он называется, конечно, World Maritime Day. Это не совсем там море или океан. Это скорее почти как день освоения водных ресурсов. Я вот так тебе скажу. И день людей, которые этими ресурсами пользуются и как-то их осваивают. То есть это рыбаки, всевозможные там ныряльщики за жемчугом, геодезисты, люди, которые разводят водоросли, потом сушат их и выдают за какие-то лекарства и так далее. Очень много
0: профессий. Так вот и Болт Ривер тогда хочется спросить. А вот у речки она вот практически вот сейчас вот...
1: Ну и вот если все водные ресурсы объединить в один, то будет у тебя один праздник, пусть даже он 24 сентября. А что потом делать?
0: А я, знаешь, вот с детства кого вспоминаю, кто действительно был зависим от водных ресурсов и зарабатывал на них? Знаешь кто?
1: Крокодил Гена.
0: Дуримар! Потому что он пиявый, а я о пиявках пою, за денежки их пропою.
1: Пиявки, между прочим, водятся исключительно в пресной воде.
0: Хорошо, но это не водный ресурс.
1: Водный ресурс, но это не день моря, хотя он может тоже присоединиться.
0: Дифференциация получается. Видишь,
1: получается, что даже фармацевты, которые занимаются пиявками и прочими этими снадобьями,
0: полезными
1: живыми существами, да, они тоже могут праздновать сегодня день моря.
0: Ну, давайте тогда, наверное, и ограничимся вот этим списком, потому что там есть еще кое-что вспомнить, но, в конце концов, у нас же впереди автомонитор.
1: Да, если вы что-то заметили на дороге, вы не примените нам черкнуть, писнуть или там наговорить голосом. 229-49-49-49 наш WhatsApp.
0: Ну и пригодится другим автомобилистам, которыми вашими же тропками будут ехать и будут слушать ту же самую волну 88.6 FM.
2: Шизгара. здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Движение – это не только для автомобилистов, но также для людей, пользующихся общественным транспортом. Наступила осень, с новой силой в соцсетях оживилось обсуждение остановок городского транспорта. Как оказалось, новые павильоны пришлись по душе не всем. Ваши навесы жалкие. Призываю все руководство выйти на тимбилдинг и постоять во время дождя на вашей остановке. Это ненормально – оставаться мокрым, когда внутри лишь 10 сантиметров сухой зоны. По какой причине тогда у установки есть крыша, задается вопросом неравнодушный пользователь. Если есть претензии к новым, недавно установленным навесам, то на части остановок их вовсе нет. Например, сняли павильон на остановке ротационный круг Мукусалос, где народ выходит, чтобы попасть в Ригоплаза. И вот вторую осень кряду ни павильона, ни навеса. И теперь, если сильный дождь, то людям укрыться негде. Главный вопрос – кто за это в ответе? Рига Сатексме, в чьем ведении примерно 1500 остановок, говорят: мы обеспечиваем пассажирские перевозки, за устройство остановок, за уборку и их благоустройство отвечают наши коллеги из Рижской думы. Конец цитаты. Вот и мы пока на этом закончим тему, но обязательно к ней вернемся. О трафике в латвийской столице. Четверг, 24 сентября. 6 баллов на мониторе. Дороги загружены на 62%. 46 заторов разной степени сложности. Самые затратные по времени от 15 минут и более. На Даугавгривас на участке Лилларбас Каунцема. На Густава Земгала Гатва перед Брийбе со стороны восточной магистрали. На Латгалес перед Вишкью и в районе перекрестка Круспилс и Гра. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги будут безопасными, а день удачным.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
8: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По-настоящему. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
1: Сегодня обязательно здравиться будут. Ну, «Балта» – это про здоровье, а здравиться – это значит поздравление, пожелание. Это всем тем, кто родился сегодня, 24 сентября.
2: С днем рождения.
1: Да, если вы сейчас как раз один из таковых, вы прекрасный знак зодиака, представляете, весы. Вчера с Алексеем как раз символику обсуждали. Он говорит, а что это вот несправедливость, говорит, такая? Почему во множественном числе сразу так? Ну, поняли.
2: Да, представляете, когда у вас спрашивают, а вы кто по знаку зодиака? А я весы, а я козероги.
1: Козероги. И много пришло сразу. Слушай, у нас, знаешь, кого козерогами называли в Институте гражданской авиации? Первокурсников. Почему-то, не знаю, вот почему-то было такое там, вот вы козероги и все. Давай посмотрим, кто не козерог, а кто рожденный.
2: Давайте выберем ответственного за сегодняшний день среди тех, у кого сегодня день рождения. Но мы вам уже рассказывали, что Джероламо Кардано, который этот карданный вал
1: товарищ изобрел. Товарищ мувер. И еще замок.
2: И замок, да, кодовый. А еще сегодня, значит, родился Хорас Уолпол, английский писатель, основоположник жанра готического романа. Что касается литераторов, то в этот же день, в 1896 году, родился Фрэнсис Скотт Фицджеральд, ну, тот, который великий Гэтсби и так далее, великий американский писатель.
1: Еще два нобелевских лауреата, а именно Ховард Флори, австралийский фармаколог, патолог, лауреат Нобелевской премии за пенициллин, если что, с Чейном и Флемингом вместе.
2: Флеминг там по ошибке что-то оставил, а вот Флори как раз увидел в этом смысл какой-то и сказал, что так, подождите, давайте разберемся, как этот пенициллин тут вытаскивать из этой среды.
1: Вот, и говорит, а этот что делал? А чё я просто был... Кстати, насчет а чё, это фамилия еще одного Нобелевского лауреата, который рожден именно 24 сентября. Северо Ачоа, испанский американский биохимик, лауреат Нобелевской премии. За что? За биосинтез нуклеиновых кислот.
2: А в этот же день родился Джим Хенсон, кукольник, актер, режиссер. Самое главное, что он продюсер и создатель «Маппет-шоу».
1: Слушай, ну говоря о людях, которые создавали еще что-то такое, вот, например, Брэд Бёрд родился сегодня, американский кинорежиссер, он обладатель двух «Оскаров». Если сказать, что он из мультиков, ну, хотя бы «Суперсемейку», и, главное, приятного аппетита, «Рататуй».
2: Да, значит, еще Линда Маккартни. Понятное дело, что не надо рассказывать, кто такая Линда Маккартни.
1: Это были те крылья, которые позволили когда-то сэру Полу Маккартни запустить в полет коллектив под названием «Wings».
2: Да, из области театра, кино и шоу-бизнеса Игорь Ясулович и Юрий Бутусов.
1: Вот, это театральные и кинолюди. Ну и закончим мы, конечно, тем, мы же с вами слушаем, что Радио Рокс, Алексей Романов, это... советский тогда еще, потом российский рок-музыкант, участник коллектива «И в машине времени» он когда-то работал. И главное, конечно, его проект — это «Воскресенье». Наверное, его голосом сейчас порадуем всех, рожденных 24 сентября.

0: радио, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Жизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Ну что, давайте вспомним еще, чем этот день отличается от всех остальных осенних дней, чтобы немножко как-то поднять градус оптимизма.
1: Давай напомним, что вспоминать будет двое. Меня зовут Стас Лоренцев.
0: А меня Алексей Титов.
1: «Сгорает» — утреннее шоу на Радио Рокс. Мы уже говорили, что Жифар — это вам не жираф. Это нечто красивое. Фамилия, конечно, звали его Анри. И 24 сентября 1852 года он сделал то, о чем мечтали многие.
0: Мы выбрали это изобретение или открытие из достаточно длинного списка, потому что оно открыло эру управляемого освоения воздушного пространства.
1: Вот с помощью шара. Вспомним того же самого пятачка, который одолжил свой шарик Винни-Пуху. Винни-Пух полетел, но полетел неуправляемо, потом пришлось стрелять. А оно вам надо, хочется спросить.
0: Ну, а Анри Жифар сделал воздушный шар управляемый. Его аппарат, веретенообразный аэростат, длиной, между прочим, порядка 50 метров, наполнялся углекислым газом, а в гондолу он установил паровую машину.
1: Заметьте, не одалживал. Это была собственная, изготовленная, принадлежащая ему Анри Жифару паровая машина. А как, знаешь, сосед приходит: Анри, да, не одолжишь мне паровую машину? Конечно. Чего нет-то?
0: Паровая машина была всего лишь 3 лошадиных силы, но этого было достаточно, чтобы небольшой двигатель вращал винт, и впервые человек смог лететь не просто туда, куда вот дует ветер, а сам выбирал направление. По сути, до него это было невозможно, точно так же, как у Винни-Пуха с пятачком. Все вспоминают при этом, при освоении воздушного пространства, там, братьев Райт, Цепелина, но, по сути, именно Жифар сделал освоение воздушного пространства управляемым.
1: Слушай, а я, знаю, пытался, кто в кино хотел сделать это все дело. Помнишь «Большие гонки», когда профессор Фейт и Макс?
2: Макс!
1: И у них был такой вот тоже такой же формы воздушный шар, и внизу был велик закреплен, и у них силой вот этого педали они крутили, сзади винт вертелся. Тоже пытались, но...
0: Да.
1: Подожди, гнал же этот смелый-то Анри там?
0: Сколько в смысле, скорость, да. 8 километров в час, ну, было достаточно, потому что 8 километров в час против ветра — это уже, в общем, очень
1: поступок,
0: много.
1: Да.
0: На самом деле, и второе важное изобретение Жифара заключалось в том, что он сделал инжектор для паровых двигателей, которые употреблялись у паровозов, и на этом страшно разбогател. И к чести его, надо сказать, что все завещал он на гуманитарные и научные проекты.
1: Слушай, я понимаю, не только воздухоплаватели, но и железнодорожники, наверное, сегодня должны там вспомнить вот этого самого Анри Жифара, ну, потому что не только цепелинами едиными потом земля человеческая славилась, но и паровозиками, которые были не всегда из ромашкова. Так, мы поговорим о том, что вот мы недавно поздравляли всех поклонников группы «Воскресенье» с днем рождения одного из лидеров коллектива Андрея Романова. А как там было в песне? «Если боль твоя стихает, значит, будет новая беда». Вот чтобы беда опять с болью не пришла, нас поддерживает клиника Балта.
0: В клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями и болями в суставах, травмами сухожилий и мягких тканей. Называется эта методика плазмотерапия.
1: Такая инновационная методика, когда, ну, вводится пациенту его же собственная плазма крови, обогащенная его же собственной тромбоцитами, и инъекции плазмотерапии становятся отличным решением для заживления тканей. Причем очень быстренько восстанавливают мягкие ткани, эпидермис, стенки сосудов, кстати, тоже, да, и способствует росту костных соединений.
0: А в отличие от таблеток, мази и гелей, плазмотерапия действует на клеточном уровне, прицельно работая с источником воспаления и боли. Большинство пациентов отмечают значительное улучшение уже через 2-3 недели после инъекции.
1: И те, кто еле-еле ходил и присесть не мог, а тем более встать потом с трудом,
0: начинают приседать
1: и бегать. Записаться на плазмотерапию под контролем УЗИ, напоминаем, это прорывные технологии в клинике Балта. Можно, собственно говоря, придя к ним на Бирзника Упиша 10, Эвеселибас ЛВ в электронном виде, или позвонить 28 770 660.
3: Желаете инъекцию позитива? Это к нам. Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88,6 FM.
4: Партнер шоу Шизгара – клиника Балта.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершилась недельная акция «Дни безопасности движения Roadpool». Мы будем приводить некоторые данные по ее итогам. А главная цель компании – день без тяжело пострадавших и погибших – достигнута. В четверг, 17 сентября, по сравнению с прошлым годом, было зарегистрировано немного большим ДТП, но меньше пострадавших, а погибших в этот день не было вовсе, сказал начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. Всего же по стране во время акционной недели с 16 по 22 сентября произошло 883 ДТП, в них пострадал 71 человек, в прошлом году 117, в том числе 10 пешеходов, 15 велосипедистов и 7 водителей электрогаджетов. К сожалению, без погибших не обошлось, за неделю в ДТП 3 фатальных случая в Лудзинском, Бауском и Сигулском краях. О других аспектах недели безопасности мы расскажем в последующих выпусках «Автомонитора». Сейчас вернемся к дорожной обстановке в латвийской столице. До 7 баллов дорос трафик к этой минуте, 62 затора, в сумме они составляют 35 километров. В центре города Лачпиша тормозит практически по всей длине, от съезда с Островного моста до улицы Валдемара, Густава Земгалагатва перед Брибас в направлении порта, здесь можно оставить около 20 минут, перекресток Круспилс и Гранита со всех сторон в направлении моста Славу 25 минут, от Отметим также Даугавгривас, участок Лелорбе с Канцем и Карли Ульмани Гатвы в сторону центра. Здесь заторы от 15 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: В клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта» – оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта» – комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Страны Балтии просят у ЕС 500 миллионов евро на защиту от дронов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По данным финского издания «Ильта Лехти», министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник направили в Брюссель письмо, в котором просят Европейскую комиссию немедленно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотных аппаратов. Письмо подписали министр обороны Латвии Райвис Мелнис, министр обороны Эстонии Мартин Херим и министр обороны Литвы Роберта Скаунес. Страны Балтии просят у Европейской комиссии оперативно оказать дополнительную поддержку для усиления своей обороны, поскольку угроза со стороны России в последние месяцы возросла. По данным источников «Ильта Лехти», председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила это письмо. Страны надеются, что Европейский Союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году.
2: Про президента.
1: Война России против Украины подрывает основы мирового порядка, а Организация Объединенных Наций рискует потерять свой смысл, если не начнет защищать собственные принципы. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Совет Безопасности больше не соответствует реалиям 21 века. Ринкевич подчеркнул, война в Украине не просто локальный конфликт двух стран. Речь идет о постоянном попрании устава ООН, суверенитета и территориальной целостности. Россия начала эту брутальную войну, Россия может ее закончить. Она может прекратить свои атаки, она может вывести свои войска, она может покинуть суверенную территорию Украины. Латвия продолжает призывать к немедленному и полному прекращению огня. Украина заслуживает справедливого мира, заявил Ринкевич. Президент Латвии также заявил, что ООН пора переходить от бесконечных заседаний и резолюций к конкретным результатам. Для этого организации необходима реформа, в первую очередь Совбез, структура которого должна соответствовать современному миру, а не реалиям 1945 года. Даже в этом самом здании, за столом Совета Безопасности, мы слышали, как Россия распространяет откровенную ложь и выступает с угрозами в адрес Латвии и других свободных демократических стран, заявил Ринкевич. Это возвращает нас к фундаментальному вопросу. Какова роль Организации Объединенных Наций, если ее члены находятся под угрозой, а ее принципы нарушаются, ООН не может воспринимать свою значимость как должное, сказал президент. Отдельно глава государства отметил гибридные угрозы, кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, атаки на критическую инфраструктуру с использованием дронов. По словам Ринкевича, для Латвии, как для восточной границы НАТО и Евросоюза, все это уже превратилось в повседневную реальность.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Утром местами сохранится туман. Ветер северный-северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла, местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
4: Помнишь герои Фрэндиха и Мягкова в служебном романе, когда наливает, он говорит, ну, чтобы все были здоровы. Она говорит, прекрасный тост. А помнишь, что они побежали потом делать?
5: А спасать кота.
4: Кошку спасать.
5: Да-да-да. 9 часов 4 минуты. Мы старались сделать, несмотря на то, что астролог говорил, что колдовать сегодня нельзя, все, чтобы вот в конце концов солнце встало над горизонтом. По-моему, у нас получилось.
4: Ловите.

0: Представляю себе, допустим, реакцию какого-нибудь безумного диджея, какая-нибудь свадьба, и вдруг подходит какой-нибудь, ну, не совсем адекватный гость. Слушайте, можете мне поставить «Титаник» и объявить «Белый танец», например? Ну, какая, ну, экстремальный такой человек. И как бы, и попробуй не выполнить, и скажут, диджей плохой. А попробуй выполнить, скажут, ну, диджей вообще странный у вас.
1: Человек. Вы знаете, на самом деле все это к тому, что 24 сентября после равноденствия начинается осеннее обострение. Мало кто обращает внимание, но, в общем, серьезно относиться к таким вот выборкам людей, которые нас окружают, 24 сентября нельзя.
0: Да, все-таки возраст уже такой, нужно посерьезнее относиться к этим людям. Слушайте, тут два человека, которые выглядят, может, внешне не самыми веселыми, ну, потому что рано встаем. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов.
0: Но все-таки фундамент дня. Ну, сходишь, посмотришь пока.
1: Посмотри на себя, да.
0: Телефон же есть. Веселым. Возьми и посмотри на себя, в конце концов. Эй, ты, посмотри на меня. Пел, помнишь, великий нерокер один.
1: Делай, как ты, делай,
0: да,
1: как
0: да,
1: я.
0: Да, который имя поменял. Теперь посмотрим, у нас же сегодня в приметах дня вот эти самые... Как они назывались? Федорины вечерки, когда много-много капусты нужно было заготавливать. Ну и народ смотрел. Вот смотри, опять-таки, если день такой-то, а у нас же день, это световой день имеется в виду или сутки? Вот по примете, как бы. Давайте будем световой.
1: Конечно, световой, да. Ну, они же не думали сутками, предки.
0: Вот, и написано, смотрите, если день сухой и теплый, тепло еще ненадолго, но задержится.
1: Так.
0: А мы смотрим, что у нас дожди пойдут уже после 9 часов вечера, а закат у нас сегодня в 19.17. То есть никто этих дождей не увидит уже. Ну, нормально, значит, продержимся еще.
1: То есть тепло еще ненадолго задержится.
0: Держится, ну, да. Даже поверить, вот, позитив. Да. После «Титаника» хочется что-то, знаешь, давить на позитив. То, что мы под 90 градусов получаем сегодня от солнца, это же тоже позитивно?
1: Тоже позитив, да. И то, что оно зайдет у нас строго на западе, вот тютелька в тютельку, 270 градусов, то это тоже позитивно, мне кажется.
0: Вот они...
1: Астрологи сегодня тоже, наконец-то, набрались смелости и выступили с позитивной программой.
0: Сегодня, а ну-ка!
1: 14-й лунный день, он счастливый, занемогшие в этот день выздоравливают, сни сомнительные. Ну, а начало любого важного дела лучше вообще перенести именно на сегодня, на 14-й лунный день, потому что начатые в этот день дела удаются. И астролог говорит, если вы его пропустили, вы потеряли целый месяц.
0: Вот не хотите тормозить целый месяц? Поднимите эти якоря, не знаю, там, тормозные парашюты свои скиньте куда-то. Цепи вот эти, оковы тяжкие, пускай они падут и стартаните, в конце концов.
1: А вообще лучше слушайте Шизгару почаще, потому что тогда сможете планировать в соответствии с каким-то здравым смыслом. Идет получение тайного знания. Сегодня у человека открывается третий глаз.
0: Наконец-то.
1: Но зрение, тем не менее, нельзя перегружать. Нельзя употреблять духи. Ну, будем считать так. Нельзя выше обычного, да, употреблять духи.
0: Слушай, а насчет третьего глаза забавно. Человеку бланш поставили вчера, ну, допустим, где-то. И он такой, ну, сидит один глаз, и вдруг у него сегодня три глаза, то есть два сразу открылись. Он говорит, подожди, если бы у меня этот был не предкрыт, у меня бы четыре глаза, наверное. У кого четыре глаза?
1: Полезна любая, Станислав, физическая работа. Да, есть лучше побольше миндаля и соленых продуктов. Лучше отказаться от горького и от сладкого. Вообще в этот день полезно сухое голодание. Жидкость в этот день несет загрязнение. Не имеется в виду алкогольные напитки, имеется в виду вообще любая жидкость, будь то вода, молоко или даже панинес.
0: Понимаешь, если бы ты... Транслейтер, молодец. Я бы вообще сегодня, смотри, мог... Где-то там сегодня... А, сегодня отказаться от сладкого... Сухое сегодня рекомендуем всем. Что такое? Все. Ну, да, нормально.
1: Да, это хороший подход. Сухое голодание – это что? Это когда крепленое не покупаем.
0: Не покупаем, только сухое. Слушай, ну там же главный постулат-то был, что сегодня занемогшие в этот день будут выздоравливать. Выздоравливать будут 100%, нас поддерживает клиника Балта. Именно в ней проводится современная методика лечения, которая поможет бороться с деструктивными изменениями, болями в суставах. Ну, допустим, даже если вы, там, не знаю, там, в феврале, хотя вы прекрасный горнолыжник, ну, по каким-то странным там стечениям обстоятельств, ну, ударились там сегодня, там что-то произошло с вами. Вот полгода вроде проходит, вам кажется, что все хорошо. А на самом деле травмы, сухожилия, мягкие ткани, вам нужно... Клинику Балта. Алло, да? На плазмотерапию?
1: Даже если бы локоть отлежали. Такое тоже случается.
0: Бывает, да.
1: А плазмотерапия или ПРП – это инновационный метод, который основан на том, что пациент вводит его плазму с его же тромбоцитами и таким образом ускоряет процессы саморегенерации в тканях. И такие инъекции также могут принести огромную пользу и людям после операционного какого-то там этапа, да, на фазе реабилитации. Становится отличным решением для заживления тканей сухожилий, связок и других окружающих тканей.
0: Ну и главное, что вот эта процедура, сама плазмотерапия, вот доктор Ирина Карпова проводит под, с помощью суперсовременного УЗИ-аппарата, который контролирует, насколько точно доктор попадает в цель. Поэтому УЗИ-контроль делает процедуру максимально точной.
1: Записаться на плазмотерапию под контролем УЗИ можно на Березняка Упиши 10, это адрес клиники Балта, можно через сайт evislibospunks.lv, а можно позвонив по телефону 28-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
1: Замедлять не то, что бег, ну, время тоже не... Переходить на зимнее время через 31 день мы с вами будем, ну, а Новый год придет ко всем и каждому через 98. А прямо сейчас давайте вспомним о тех праздниках, которые актуальны именно для 24 сентября.
2: Кому как, вот бывает так, одному один праздник важен, другому другая какая-то дата важна. А есть такие праздники, которые нас всех объединяют, и сегодня этим днем мы объявим Всемирный день моря, World Maritime Day, который отмечается с 78 года по решению интернациональной организации мариманов. Но когда-то они его отмечали весной, потом решили, что надо перенести на осень, и перенесли на 24 сентября.
1: Неправильно сделали. Роль океанов в поддержании жизни, средств к существованию глобальной экономики огромна. Океан обеспечивает половину кислорода, которым мы дышим, кормит миллиарды людей. Кстати, в куче регионов, которые вообще не имеют выхода к морю, вполне себе работают там, не знаю, суши-бары, там всякие рестораны, в которых... Ой, говорит, поехал, не буду говорить, в какую страну. Человек у меня есть знакомый, который, она в любой точке мира обязательно требует, чтобы ей устриц давали. Ну вот не может человек без устриц. Причем она называет регион, я говорю, ну да, это известный там-то где. Вот, но видите, как все туда прилетает.
2: Да, есть еще некоторые поводы, отнюдь не такие очевидные, по которым мы должны этот праздник считать главным сегодня. Потому что, во-первых, океаны, моря и океаны, скажем так, они дают возможность человеку показать фигуру. Ну, то есть ты выходишь на пляж.
1: Вот
2: если бы не было пляжа, ну а где бы мы...
1: Ты вдруг раздеваться пошла? Или пошел?
2: Да, позволяет, опять же, помечтать о том, что если что-то, мы занырнем туда, под уровень моря, и там можно тоже развивать цивилизацию совершенно спокойно, выведя там какие-то трубы, живя в колбах, дыша, ну, электролиз позволит себе даже не подниматься наверх.
1: Помнишь, анекдот был, когда осьминог-осьминогши предложил заняться любовью? А говорит, да не, ну как это? Ну, говорит, давай занырнем глубже. И они еще глубже и глубже. И тут увидят, тут гамбала знакомая. И тут, и когда они вот в какую-то уже вот в тьму таракань туда, вот, в Марианскую падину, бух, говорит, увидит. Говорит, кто? Кусто. Вот и...
2: Я думаю, откуда же это выражение, вот кто Кусто? Оказывается, из этого анекдота. Значит, ну, а что касается тех животных, которые там живут, мы о них, говорят, даже толком ничего не знаем, потому что, ну, где-то на 5000 заканчивается наше, ну, подробное знание о том, кто они и чем там занимаются.
1: 5000 лет или 5000
2: метров? Метров, ниже нуля, да. И мы там, люди, бываем значительно реже, чем в космосе. Потому что в космосе уже побывало сотни людей, а людей, которые опускались на глубину ниже 5000, ну, как бы раз-два и обчелся. И аппаратов практически нет, в отличие от ракеты
1: того, что туда летает.
2: Космических
1: вот
2: станций.
1: В следующий раз, когда какой-нибудь девичник там популярных богатых женщин захотят сделать, там не веселый космос там под песни девушки одной отправляться, а можно там погрузиться.
2: Подводный туризм, можно сказать, моднее, чем космический.
1: Вот красиво ты сформулировал. Модней сегодня. Сегодня, кстати, праздник законченности дел. Блюма Зайгарник, это дама, она в 20-х годах заметила, что официанты лучше помнят неоплаченные счета, заказы, а не те, которые были оплачены. Согласно открытому ей такому феноменальному исследованию, скажем так, эффект Зайгарник, так и назывался, незавершенных действий мозг человека сильнее фокусируется именно на несделанных делах, чем на решенных задачах. Ну, я вот по себе могу сказать, что у меня вот последние годы стал замечать. Ты видел, что в больших маркетах, во многих, перестали, когда тележку человек берет, раньше туда вставляли монетку. Ну, как бы гарантия того, что ты, чтобы...
2: Тележку вернешь.
1: Сейчас категория людей, которые с этими тележками идут по спальным районам, гуляют, оставляют около своих... Причем человек идет совершенно спокойно. Ну, мне тяжело ходить. Вот я вот держусь за это дело. И дальше после меня хоть поток. Я видел... Ну, бесполезно говорить, потому что я понимаю, что, наверное, это особая формация людей. Это даже круче, чем, помнишь, обсуждали несколько дней назад, когда я рассказывал, когда человеку говоришь, хочешь кофе? А он тебе отвечает, можно. Вот,
2: ну, ты знаешь, нет, я с тобой поспорю. Если
1: давай,
2: человек взял тележку. Решил почему-то не покупать пакеты, или ему тяжело, но как бы пожилой человек,
1: да.
2: Взял тележку, значит, и дотащил продукты себе до лифта, поднял их наверх, но потом эту тележку вернул. тогда в этом ничего такого, странного
1: нет. Что-то делают, это люди не возвращают тележки, они не идут потом. Вот,
2: ну, а с такими мы даже праздновать остальные праздники не собираемся. А сегодня есть что попраздновать, потому что сегодня день бестраншейных технологий. Если думаете, что это не про вас, то в следующий раз, когда попадете колесом в люк, вспомните, что если бы бестраншейные технологии развивались семимильными шагами, то, может быть, они не рыли бы люки через каждые 20 метров, а могли бы один люк вырыть и потом горизонтальным методом все туда, как это сказать, запихать, вот все эти трубы, кабеля и прочее.
1: Я бы тогда вот объединил бы два праздника. День бестраншейных технологий, то, о чем говорил чуть выше, праздник законченности дел. Тем более, что сегодня нам астрологи сказали, хороший день для любого стартапа. Очень хочется, чтобы вы не только сегодня стартовали с каким-то там, со своей целью, но и справились с ней, чтобы все у вас получилось, произошло.
2: Значит, 9 часов 22 минуты, у нас новости спорта через 4,5 минуты, а вы держитесь курса и чистоты.
1: И тележки там не берите в этом магазине. Потом ходит бедный охранник, у него есть зарплата, потом вычитывают. Зачем это нужно?
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно!
6: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.

0: Все вам сегодня успели рассказать наши коллеги про вот эту чехарду с остановками, неудобными, по мнению многих пользователей общественного транспорта. Ну, а в это время вы что обычно делаете? Вы прослушиваете Шизгару утреннее шоу на Радио Рокс. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. У нас 9 часов и 31 минута ровно. Время спортивных новостей.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Ну что, начнем с волейбола.
0: Чуть позже про волейбол. Сначала...
1: А вот в этот раз не попал.
0: Нет, я хотел начать с волейбола, но все-таки Олимпийские игры, это, наверное, более глобальное спортивное событие. Давай расскажем о том, что власти Берлина решили отозвать заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 1936 года. Немецкий Олимпийский спортивный союз примет решение о выборе города, который станет кандидатом на проведение игр от Германии. Таким образом, за право выступить кандидатом на проведение Олимпиады и Паралимпиады 36 от Германии борются лишь два места. Это Мюнхен и регион Кельн-Рейн-Рух.

0: в сетку.
1: Иванов, это финн?
0: Финн, да. Потом подают итальянцы, делают то же самое. Другой финн попадает тоже в сетку. И пока вот так не надоело, потом итальянцы все-таки дожали этот первый сет. Но мы понимали, что легкой прогулки у итальянцев не будет. Ну, как не вспомнить статистику? 16 официальных матчей до этого сборной Финляндии, 15 побед. То есть там все в порядке. Так вот, финны выигрывают второй сет, третий сет. Потом опять-таки просыпается в итальянцах... Подожди. А мы тут что, для мебели пришли? Нет, четвертый. В общем, 3-2. Очень упорная борьба. И такие счета, смотри, 25-21, 28-26. Это последним. 25-20. Ну, ноздря в ноздрю. Лишь последний сет, 25-13. Ну, там уже... Финляндия... Да, полуфиналы теперь. Словения с Польшей. Это обидчицы сборной команды Латвии и Финляндия-Франция. То есть, получается, один полуфинал у нас. Вот такой получается. Ну, а действующий победитель чемпионата Европы это среди мужчин, это поляки. Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп ввел строгий дисциплинарный кодекс для игроков национальной команды. Это в преддверии того, что завтра Лига наций футбольная будет играть. 59-летний специалист ужесточил правила. Нововведение. Присутствие обязательно всех футболистов за столом в начале приема пищи, запрет на мобильные телефоны в дни матчей и во время восстановительных процедур в тренажерке, а еще ограничение визитов родни на базу сборной. Кроме того, Клопп запретил, это очень важно, делать профессиональные стрижки в отеле или тренировочной базе. Вот так. То есть это в преддверии того, что Baltic Barber Expo у нас 27-го будет. Так вот... Все немецкие футболисты будут завидовать, наверное.
1: Ну, не знаю, насколько все согласятся с этим. Придется нанимать специальный персонал для того, чтобы отправлять контент в Инстаграм и так далее. Как ты в день матча без телефона?
0: А он говорит, все, вот как бы там, до свидания. Слушай, ну поговорим про нестареющих душой и телом ветеранов. Криштиану Роналду продолжит выступать за сборную Португалии в 41 год. А мы вспоминаем 2003, ему тогда 18, он впервые получает вызов в национальную команду. И знаешь, с кем тогда играли португальцы? С Казахстаном. Вышел на замену после перерыва. Прошло 23 года, и он по-прежнему вызывается. Вот,
1: по-прежнему играет с Казахстаном.
0: И не только с Казахстаном, скажем так. Слушай, ну давай еще про титулованных футболистов.
1: Давай.
0: Вот бывший капитан клуба «Рома». Я про тот имею в виду. Какие еще у него титулы? Является игроком национальной сборной Италии. Один из лучших итальянских футболистов. Франческо Тотти является послом ЮНИСЕФ. Собственная статуя у него в музее Мадам Тюссо есть. И Тотти чуть не возобновил карьеру в 48 лет. Два клуба, Кома и Дженова. Я повторяю, Тотти был капитаном Ромы. Это просто святой человек для этого клуба. Предлагали ему реальные контракты. Он начал тренироваться, набрал форму, а потом отказался. Цитата. «Тело было готово, а вот сердца нет, потому что спортивное предательство, это, я цитирую Франческо Тотти, по его словам, не имеет срока давности». Кстати, 27 сентября он станет еще на год мудрее.
1: То есть у него день рождения 27 сентября.
0: Ну, какой молодец.
1: Это я догадался. Да. Мне просто я все это время, пока ты рассказывал, думал, как это красиво звучит. «Капитан Ромы». Это такая, знаешь, для девиц красивая история, потому что вот есть у нас Рома, а кто у нас капитан Ромы? А капитан Ромы сегодня
0: Анжела, да, допустим, да. Выйду я замуж за Рому, сказала Ирина Сергеевна, и буду капитаном. Слушайте, ну не забывайте, что завтра в рамках Лиги наций в Ереване сборная команда Латвии играет как раз со сборной команды Армении.
1: Держим вот кулаки и пальцы крестом.
0: Да? Ну или чем-нибудь держи там. А, ты вчера фиги показывал, я помню.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Radio Rocks. Reklama.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
8: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: пора очей... Нет, ушей очарования. Чизгара. Стас Флоренцев и Алексей Китов.
1: 9:44, время вспомнить культурные события, которые в разных странах, в разных веках, по сути дела, даже... Нет, у нас два века всего собрано, но все равно.
2: Мы сконцентрироваться сегодня решили на 20-м и 21-м.
1: Но именно 24 сентября.
2: В 1957 году вышел сингл Элвиса Пресли «Jailhouse Rock», который стал очень популярен и, как бы сказать, продвинул идею рок-н-ролла в массы танцующие.
1: Ну а прошло время, и люди поняли, что рок-н-ролл, он настолько... универсальный стиль музыки, что его можно в коллаборацию с кем-то впускать. Ну и Deep Purple вместе с Королевским филармоническим оркестром выступили в Альберт-Холле в Лондоне, записали все это дело, там вышел диск, концерт для группы с оркестром, вот.
2: И обратите внимание, это было в 1969 году, собственно говоря, тогда, когда Deep Purple только начинали свой этот звездный торжественный путь. Видишь, сразу подумали, а чем мы будем, как все? Давай лучше с симфоническим оркестром.
1: Креативненько, это
2: как
1: понимаешь?
2: Как Би-2.
1: Ну да.
2: Значит, 24 сентября 1991 года Nirvana выпускает альбом Nevermind, пожалуй, самый известный альбом, который становится, ну, одним из самых влиятельных в истории рок-музыки дальше.
1: Ну, а дальше мы поговорим уже про кино. Смотрите, 2007 в этот день премьера сериала «Теория большого взрыва», создан Чаком Лоре и Биллом Прадди. Ну и так как у нас из двух присутствующих полностью этот сериал посмотрел только один, наверное, Алексей расскажет про это.
2: А что я буду рассказывать? Ну, возьмите, посмотрите этот сериал и сами поймете. Мне всегда, когда я смотрю такие сериалы, как бы сказать, приходится удивляться. А вот Джим Парсонс, который играл Шелдона Купера, потом, представляешь, куда бы он ни пришел, его потом даже никуда особо не приглашают, ему... остается довольствоваться режиссурой и продюсерством, потому что куда он не придет как актер, все сразу понимают, о, Шелдон Купер.
1: А что вы говорите не Шелдон, не как Шелдон Купер, ему говорят в этот момент? Ведите себя...
2: И пройдите вот так вот, как вы обычно там ходите, так, как этот динозаврик.
1: Про другое кино поговорим. 2010 год, но тоже 24 сентября, премьера фильма «Социальная сеть», про то, как Facebook появился.
2: Ну... Полезная история. И в 20-м году Дэвид Аттенборо, помните, это, ну, английский, я бы сказал, Дроздов и Сенкевич в одном лице.
1: То есть человек, который был, есть он и телерадиоведущий, и режиссер, он пионер, по сути дела, документального кино про животных, про, вообще, животных, да, про природу.
2: Да,
1: ну, так, какой рекорд появил?
2: Он открыл... аккаунт в Инстаграме и побил рекорд Дженнифер Энистон. Он быстрее всех набрал 1 000 000 подписчиков. Случилось это в тот же день.
1: Ему на тот момент было 94 года. В этом году отметил свое 100-летие. Так что вот, долгих лет и полного Инстаграма хочется пожелать. Ну, а вот грядущие планы вам на этот уикенд. Напоминаем, что Body Evolution — это выставка настоящих тел человеческих, которую можно посмотреть в Тейко Плаза.
2: Детям, кстати, бесплатно, говорят, маленьким.
1: Да.
2: Ну, то есть, иногда, может быть, придется закрывать глаза, чтобы они не задавали много вопросов, да? Но вообще бесплатно.
1: Потом скажем, что 27 числа Baltic Barber Expo, мы билеты разыгрывали вчера, и, кстати, завтра можем разыграть это в Ханза Перроне. Это действительно баттл настоящих профессионалов своего дела и возможность купить те продукты косметологии, ухода за волосами, которые в другом месте не купишь.
2: И вообще можно рассчитывать на всяческие скидки и, что называется, халяву.
1: Ну, когда мы похвалили Дэвида Аттенборо, сказали, что долгих лет, мы хотим долгих лет пожелать нашему коллеге и другу, гитаристу рижскому Андрею Марк, но мы его всем Марусей зовем, рокеры его знают и любят. Человек, который одинаково хорошо и фламенко играет, играл в коллективе под названием Рамирос очень долгие годы. Поэтому, если вы располагаете возможностью 27 числа, бесплатный, кстати, концерт, концертный холл Нова называется, это, кто не знает, бывший зал под названием «Фараон», клуб, на открытии которого я имел честь представлять коллектив «Запрещенные барабанщики», если кто-то, может быть, помнит, это Лубанос 113C. Итак, свободный вход, можно поддержать и хорошего гитариста своим присутствием и своими возможностями. А там и Диана Пирокс, и оперный певец Олег Орлов, и Фэнси Бэнд, Андрей Мельников, чудесный гитарист, виртуоз, Рамирос, конечно, будут, Егор Ковайков и Абакум, Егор и Абакум, та самая группа, а Егор Ковайков еще и сольный проект свои покажет. И многие-многие другие, список может...
2: Еще раз скажи, это когда и где?
1: Это будет 27 сентября в 19:00, концертный зал под названием «Нова». Лубана 113C, это бывший фараон, можно так сказать.
2: Остается нам добавить, что на этой неделе Шизгари выходит при поддержке клиники Балта, где проводится современная методика лечения плазмотерапия, которая основана на введении пациенту его собственной плазмы, обогащенной его же собственными тромбоцитами. И они же помогают людям быстрее восстанавливаться после операции, различных травм, болезней, ну и вообще бороться с артритом, артрозом и различными повреждениями сухожилий, каких-то там суставов.
1: Мягких тканей, связок и сосудов, по сути дела. Многие пациенты, которых в коленном суставе или, не знаю, вот в локтевом ограничило в движениях, в передвижениях, сегодня не просто спокойно ходят, они спортом занимаются. Записаться на плазмотерапию под контролем УЗИ все это дело проходит, то есть точность гарантирована. Клиники Балта можно по адресу Березняка Упиша 10 eveselibas.lv или позвонить по номеру телефона 28 770 660.
0: Культурный слой. Партнер шоу «Шизгара» — клиника «Балта».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился на 7 баллах перед 9 часами. К этой минуте трафик потерял более 40%, находится на уровне четверки. Остаются некоторые затруднения, но нигде они не превышают 10 минут. Поэтому сразу перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. После того, как в понедельник-вторник было зафиксировано 92 и 102 ДТП по Риге и столичному региону, соответственно, немного удивила среда. 72 аварии. В них пострадали 4 человека, в том числе 2 пешехода. К осени и, как следствие, сокращению светлого времени суток, возвращается и тема светоотражающих элементов на одежде. Они необходимы и не стоит своей безопасностью пренебрегать. При этом с водителей тоже никто не снимает ответственности. Нужно быть внимательнее, особенно перед пешеходными переходами. Продолжим. Патрульные составили 81 протокол и не задержали, причем уже второй день подряд, ни одного под хмельком или под кайфом. С одной стороны, это хорошо, а с другой, наверное, плохо ловить. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Севенбет. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... Иммунитет от осенней хандры.
9: Все, можно начинать.
10: Хандрить нельзя, время стартовать. Сегодня же астрологи сказали обязательно то, что произойдет сегодня, стартует сегодня, должно увенчаться успехом.
11: И не забудьте после рабочего дня, разумеется, отметить Всемирный день моря.
10: Помыв руки. Я Стас Флоренцев.
11: Я Алексей Титов. Пока.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Радио Рос 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17

0: сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodis.lv. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. «Шизгара» напоминает. Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
2: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
9: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Reklāma. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
9: Радио Рокс 88,6 FM.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. «Шизгара» напоминает. Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках «Апотека».
4: Более 30 лет они покоряют.

0: мысли вслух. Хеловиса, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги, сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. 1, 2, 5, 6, 9.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Ветер север.

0: Северный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
1: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Радио Рокс 88,6 FM. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: За столом сидели.

0: Reklāma. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks. Fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu. 2,69 €. Maxima.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябеть. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем.

0: Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер север.

0: северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
1: Радио Рокс. Только рок.

0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Идет дождь.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой.

0: только на биржу сервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Ветер северный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Иногда статистика бывает даже любопытной. Например, вот такой показатель. Сколько литров топлива можно купить на среднюю зарплату в конкретной стране или регионе? Считается просто. Делим среднемесячный доход на среднюю цену литра бензина и получаем реальную топливную покупательскую способность. Результаты тут, как всегда, неравномерные. В экономически сильных регионах больше 2000 литров в месяц. А где доходы ниже, а цены выше, до 1000 не дотягивают. В среднем по некоторым европейским странам это значение колеблется от 1000 до 1500 литров. Цифры условны, но вывод понятен. Стоимость топлива – это не только про цену на колонке, это про то, сколько в реальности ты можешь себе позволить ездить. Не секрет, что для автолюбителей вопрос выбора запчастей может стать настоящей головной болью. Оригинальные или аналоги? Как выбрать качественную деталь, чтобы она служила долго и не привела к поломке? Если выбирать по принципу «дешевле не значит хуже», то рискуете попасть на серьезные проблемы. Возьмем, к примеру, тормозные колодки. Многие владельцы автомобилей выбирают дешевые аналоги и через некоторое время начинают жаловаться на скрип или ухудшение эффективности торможения. В этом случае действительно можно сэкономить, но не забывайте, что тормоза – это одна из самых важных систем безопасности автомобиля. Лучше вложиться в качественные запчасти от проверенных производителей. И вот тут появляется важный момент – установка. Если вы решили заменить колодки или другие детали сами, то, конечно, стоит внимательно изучить инструкцию. При этом важно помнить, что неправильно установленные детали могут привести к повреждениям других систем машины, что приведет к дополнительным расходам. Многие водители не задумываются о том, что масло в двигателе – это не просто жидкость для смазки. Масло выполняет важную роль в защите двигателя, а также его охлаждении. Но вот есть такая особенность. В зависимости от времени года масло должно быть разным. Если же в вашем автомобиле используется более вязкое масло, то при минусовых температурах оно будет хуже прокачиваться через систему и создавать

0: 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtsems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.
6: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм снизил ставку акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо и снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Согласно изменениям, ставка акцизного налога на дизельное топливо, как транспортное топливо, будет снижена на 16,7% до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Таким образом, акцизный налог на дизельное топливо снизится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акцизная ставка на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акцизный налог на бензин не снижался. Пониженная ставка акцизного налога на неэтилированный бензин будет действовать до 31 декабря 2026 года. Снижение составит 6,5 центов за литр, а с учетом НДС почти 8 центов. Таким образом, розничная цена бензина может снизиться примерно на 8 центов за литр при полном переносе снижения налога на потребителей. В аннотации к поправкам говорится, что снижение ставки акцизного налога на топливо на 3 месяца с 1 октября до 31 декабря этого года приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14 миллионов 400 тысяч евро. С учетом порядка декларирования и уплаты акцизного налога и НДС, а также зачисления этих доходов в бюджет, влияние меры на денежный поток прогнозируется в размере минус 9 миллионов 600 тысяч евро в 2026 году и минус 4 миллиона 800 тысяч евро в 2027. Для компенсации сокращения доходов бюджета в 2026 году предлагается единовременно использовать сверхплановые доходы от реализации конфискованных средств, полученных преступным путем, поскольку их фактические поступления в 2026 году превышают первоначальный план.
2: Про Сейм.
1: В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности и разрешение на коллекционирование оружия запрещено. Выдавать физическому лицу, которое является гражданином Латвии и одновременно гражданином России или Беларуси. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди. Ветер западный в восточной части страны, южный от 1 до 10. Порывами до 14 метров в секунду. В Вентспилсе до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно и дождливо. Возможны сильные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс». Медиагрупп.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Артём, не всегда виновата навигация.
1: Через 100 метров. Поверните налево.
2: Налево? Но там же тупик.
3: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В общих чертах трафик латвийской столицы можно назвать сложным, и давайте об этом поподробнее. По сути, уже стартовал вечерний час пик, пятерка появилась к 16 часам, а к этому моменту 6 баллов на мониторе. Это говорит о том, что водителя ждет мощный разъезд с рабочих мест, тем более, что погода портится, и по прогнозу вечером ожидаются осадки. Не далее, как вчера, Алексей Николаев обратил внимание на изменения в организации движения и на то, что установили светофор на Т-образном перекрестке Гертрудес и Валмера Сатеклес. И у нас появилось продолжение темы. По этому поводу сегодня днем получили новое инфо от водителя такси Александра Рязанова.
2: Еще вот этот вот светофор, который на в Гертрудес туда на Сатеклес. Я смотрю, там вот висит кирпич, поэтому он никогда здесь не включается зеленый. Я так понимаю, он там сделан больше для того, чтобы вот по вот этим вот троллейбусным этим выезжал троллейбус, ну типа, срабатывать. Я не знаю когда, но тут налево с Гертрудес. Я однажды стоял, не знаю, несколько минут, минут может пять, и так он не включился зеленый. Я потом развернулся и поехал назад. Поэтому я не знаю, кому там сделали этот светофор, что он там делает, непонятно, но вот тут вот висит кирпич, что типа налево нельзя. Но почему-то все едут, и тут никогда не включается зеленый.
1: Спасибо нашим автопилотам. В общем, вот такие интересные коллизии происходят в городе. Кстати, Александр потом дополнил, другие машины также разворачивались и ехали обратно. Но если такое происходит, наверное, со знаками и информацией что-то не так. На что и хотим обратить внимание. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и следите за знаками.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я думаю, если люди сами по себе, по человеческим каким-то свойствам, вот по характерам сходились, то они очень быстро понимали ценность друг друга. Но самое главное, это человеческая какая-то вот эта притирка. Потому что если не будет этого, то тогда какой смысл? Тогда вообще нет никакого смысла. Тем более раньше эти гастроли, они были такими достаточно долгосрочными. То есть ты улетал на неделю, мог на две недели улетать. И жить с каким-то идиотом в одной камере в гостинице, это, конечно, мало удовольствия. Да, мало удовольствия было бы.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В отопительном сезоне будет повышено жилищное пособие для жителей с низкими доходами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг в окончательном чтении депутаты Сейма приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение в отопительный сезон 2026-27 коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия, что позволит обеспечить более существенную поддержку малообеспеченным домохозяйствам. С 1 ноября этого года до 30 апреля 2027 года коэффициент для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью вырастет с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также семей с детьми, он повысится до 2. Для остальных домохозяйств с 1,3 до 1,7. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста расходов на теплоснабжение в отдельных населенных пунктах в отопительный сезон 2026-27 года. Цель – снизить влияние растущих расходов на содержание жилья на социально уязвимые группы. Социальные службы самоуправления без заявлений жителей пересчитают уже назначенные жилищные пособия с учетом увеличенных коэффициентов. Государство также предоставит самоуправлениям дополнительную целевую дотацию для компенсации части возросших расходов. Прогнозируется, что среднее число получателей жилищного пособия в месяц вырастет на 2232 человека до 37 610, а средний размер пособия на одного человека увеличится со 149,19 евро до 174 евро 11 центов в месяц. Общее влияние изменений на государственный бюджет оценивается 8 миллионов 700 тысяч евро. В министерстве сообщили, что запасы природного газа достаточны. 23 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,7 тераватт-часа газа, включая 1,8 тераватт-часа госрезервов безопасности. После высокого летнего спроса улучшилась и доступность щепы и гранул. Для увеличения жилищных пособий в отопительный сезон Министерство климата и энергетики дополнительно направит из своих средств 10 миллионов евро. Это позволит предоставить поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличить ее на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Сейчас жилищное пособие получают приблизительно 31 тысяча домохозяйств.
2: Про спорт.
1: Латвийская баскетболистка Анета Штейнберга завершила карьеру в женской сборной Латвии по баскетболу, сообщает Латвийский баскетбольный союз. Штейнберга дебютировала в сборной Латвии в мае 2012 года в возрасте 22 лет. В составе сборной она участвовала в 4 финальных турнирах чемпионата Европы и в розыгрыше Кубка мира 2018 года. 36-летняя баскетболистка провела за сборную Латвии 101 игру, набрав в общей сложности 1247 очков. На турнирах ФИБА в 54 матчах Штейнберга набрала 759 очков. Свой последний матч за сборную Латвии она провела в ноябре прошлого года, выйдя на площадку в отборочном матче чемпионата Европы 2026 года против Эстонии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди. Ветер западный, в восточной части страны южный от 1 до 10. Порывами до 14 метров в секунду. В Вентспилсе до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Всем пламенный осенний привет. Мы вновь на частоте 88.6 FM, где разворачивается вечернее действо под девизом «Рок жив». Столько у нас добра, друзья, которым хочется с вами поделиться. До всего доберемся. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и бобра. Король и Шут открыл час с треком «Кукла колдуна», а мы продолжим классикой рока. Но сначала о событии. В 65-м, то есть более 60 годков тому назад, в этот день роллинги выпустили «Out of Our Heads», или буквально «Вышло из головы». При этом в Штатах это был уже 4-й альбом, в Англии – 3-й. Трек-листы также отличались. Но было общее. На обоих пластинках был канонический трек «I Can Get No Satisfaction». Сингл стал номером один в Америке, а также возглавил британский чарт, где несколько недель оставался на вершине. При этом сам альбом в Англии поднялся на второе место. Бессмертный риф Кита Ричардса невозможно перепутать ни с кем и ни с чем, а посему получаем удовольствие от всего лучшего и любимого на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На Roxy кино с треком «Звезда», а мы переходим к автомонитору и узнаем, какова обстановка на магистралях и улицах латвийской столицы. А затем очень скоро вернемся и с огоньком продолжим. Впереди воскресенье, Eagles, Крематорий и ДДТ с треком «Белый дым».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Во вторник завершилась недельная акция «Дни безопасности движения Roadpool» и подведены первые итоги. По утверждению начальника управления реагирования госполиции Юриса Янчевскиса, была достигнута главная цель кампании – день без тяжело пострадавших и погибших. В четверг, 17 сентября, по сравнению с прошлым годом, было зарегистрировано больше ДТП, но меньше пострадавших, а погибших в этот день не было вовсе. Всего же по стране во время акционной недели, 16 по 22 сентября, произошло 883 ДТП, в них пострадал 71 человек, для сравнения в прошлом году 117, в том числе 10 пешеходов, 15 велосипедистов и 7 водителей электрогаджетов. К сожалению, не обошлось без погибших, за неделю 3 фатальных случая в ДТП в Лудинском, Бауском и Сигулском краях. О других аспектах недели безопасности мы расскажем в последующих выпусках «Автомонитора». Сейчас вернемся к дорожной обстановке в латвийской столице. Наша слушательница и водитель Вера сообщила, что в направлении Кековского круга со стороны ГЭС стоит фотокамера, делает дорогие фотки, поэтому не торопимся и соблюдаем скоростной режим. Далее, общая обстановка уже оценивается в 7 баллов и более 60 заторов. Самые затратные по времени Вискалю и особенно тормозит Круста Базницес, здесь можно оставить до получаса. В остальном все более-менее, 15-минутных пробок больше нигде не видно. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, безопасного движения и будем внимательны.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: Внимание! Те, кто за рулем! Не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик.
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
9: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
10: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

память как промах, как сажа дела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: На радио Rock Eagles с треком Heartache Tonight из альбома The Long Run. Пластинка вышла в аккурат 24 сентября 79-го и принесла Орлам Грэмми за лучшее рок-вокальное исполнение дуэтом или группой. Это неудивительно, трек бодрый, гитарный, с великолепной вокальной атакой Глена Фрея и Дона Хенли. А продолжим мы поздравлением с днем рождения Алексея Романова. Говорим Романов, подразумеваем воскресенье, говорим воскресенье, подразумеваем Романов. Сегодня ему стукнуло 74, по поводу днюхи есть трек, который лично мне по смыслу нравится еще с тех самых времен. Называется он «Сколько было звезд». Это музыка со смыслом и звучит она на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Перцвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Перц-дефис-визлас.лв.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые и праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На Радио Рокс «Ночные снайперы» с Тариком «Актриса». У нас есть повод поднять бокальчик Эля за здоровье Питера Солсбьюри, барабанщика группы «The Verve». Причем он ударно трудился на всем ее главном пути с 90 по 2009. Банда из Уигана, что неподалеку от Манчестера, взорвала музыкальный мир в 97-м, когда вышел альбом «Городские гимны». Его открывал «Bittersweet Symphony», трек, который знают даже домохозяйки. Как раз его мы заслушаем, но отметим, что для жанра, в котором играли The Verve, брит-поп с примесью альтернативы, манера Питера Солсбьюри была сдержанной, при этом выразительной и прекрасно вписывалась в атмосферный саунд группы. Поздравляем его с 55-й днюхой и слушаем главный трек «Горько-сладкую симфонию» на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
4: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В сентябре в Латвии лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа в стационаре Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы. Уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи больницы отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. В прошлом сезоне в Восточной больнице грипп был диагностирован у 582 пациентов, 46 из них умерли. Более 3/4 всех пациентов были старше 60 лет. Особенно тяжелое течение болезни наблюдалось у пациентов, у которых грипп вызвал пневмонию. В больнице лечились 202 таких пациента, 30 из них умерли. Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа, указала главный врач Центра инфектологии Байба Розенталя. В группу риска входят люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом и ослабленной иммунной системой. К группе риска также относятся работники медицинских и социальных учреждений. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать группы риска против гриппа в октябре и ноябре. Людям, вакцинацию которых оплачивает государство, направление от семейного врача не требуется. Рижская Восточная клиническая университетская больница сообщает, что вакцинация против гриппа будет доступна также в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии. Вакцина для людей старше 60 лет ожидается в начале октября, для остальных – в начале ноября.
2: Про Сейм.
1: Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении поддержали поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за запрещенный сговор в публичных закупках, то есть создание картелей. Сейчас за запрещенный сговор в закупках административное наказание можно применять только к юридическим лицам. Поправки позволят наказывать людей, которые организуют или реализуют такие сговоры, например, договариваются о ценах или согласовывают предложения в публичных закупках. Уголовная ответственность будет применяться, если сговор совершен в закупке крупного размера. За запрещенный сговор физическим лицам будет грозить до 3 лет лишения свободы, если деяние совершено в крупном размере, и до 5 лет, если сговор совершен в публичной закупке. В качестве альтернативных наказаний предусмотрены пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также запрет на определенный срок занимать должности или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности. Поправки предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности, если после заключения запрещенного соглашения его участник первым добровольно сообщит о нарушении и будет активно помогать в его раскрытии и расследовании.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди. Ветер западный в восточной части страны, южный от 1 до 10. Порывами до 14 метров в секунду. В Вентспилсе до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Звучат на Роксе розовые очки. К слову, на басу в этом треке Владимир Кискин, экс-участник смысловых галлюцинаций в самые забористые годы с 98 по 2004. Ему сегодня стукнуло 56, и он продолжает играть на вольных хлебах с различными группами и проектами. А мы идем вперед из песни «Задорный», друзья. Дело в том, что в один день, 24 сентября 1991-го, две великие банды Red Hot Chili Peppers и Nirvana выпустили альбомы, которые стали классикой рока. У перцев это Blood Sugar Sex Magic, Кровь, сахар, секс и магия, а у Кобейна сотоварищи Nevermind, что в переводе «неважно». Остановимся на Нирване. Nevermind в корне изменил рок-музыку начала 90-х, хотя поначалу никто не ожидал такого феноменального успеха. Альбом разошелся десятками миллионов экземпляров, вывел гранж из андерграунда в мейнстрим и сделал Нирвану международными звездами. Все, кто их слышал, никогда не забудет, а для прикола мы послушаем сразу две версии одного трека. «Come as you are» или «Приходи таким, какой ты есть». Сначала кавер от веселой компании «Село и люди», ну а затем, чтобы не обижать поклонников Нирваны, послушаем оригинал. Помчались!
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Это группа «Чайф» и «Тайный знак», и мы же под фирменные ритмы «Радио Рокса» вновь выруливаем и на магистрали и улице латвийской столицы. О дорожной обстановке поговорим в автомониторе, а затем вернемся и вновь зажжем. На очереди Европа, Сурганова с оркестром, Наутилус и Мумий Тролли с треком «Контрабанды» через пару минут.
1: Автомонитор на «Радио Рокс».
0: Последнее по времени исследование рынка, сегодняшнее, показало, что дизельное топливо в Евросоюзе подорожало до беспрецедентного уровня. Средняя цена на заправках стран ЕС достигла 2 евро 23 центов за литр. Сразу в 19 государствах установлены национальные ценовые рекорды. Самый дорогой дизель в Дании и Финляндии, где литр топлива стоит в среднем 2,56. Следом идет Германия 2,46 евро за литр, в Бельгии и Франции 2,40. В общем, тенденция понятна. Если ничего в макрополитическом и экономическом плане не изменится, то и нам стоит ждать повышения цен. Из хорошего. Обещанный синоптиками дождь так и не пошел. Прогноз сместил осадки на ночь и на завтрашний день. А вот в пятницу ждем наводнений, подтоплений и больших луж на проезжей части, поскольку дождь зарядит на весь день, и это скажется на трафике. Благо, с утра по пятницам он чуть полегче, чем в другие рабочие дни недели. Что касается текущей ситуации, то после 8 баллов на максимуме в половине шестого к этой минуте на монитор вернулись 5 баллов. В вечерний час пик постепенно движется к своему завершению. А более свободно поедем на основных и самых популярных направлениях через часик-полтора. На этом о движении на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Zālis Rīgas Mēsnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Mēsnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
10: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На роксе Светлана Сурганова с оркестром и треком «Коктейль». Мысль отличная, но мы пока еще в деле. Тем временем обратим внимание на то, что в эти сентябрьские дни шведская группа «Европа» выпустила два альбома в разные годы. В 2004 и ранее в 1991, когда вышел релиз под названием «Пленники в раю». После гигантского успеха «The Final Countdown» группа оказалась в ситуации, когда новый материал неизбежно сравнивали с прежними хитами. А к началу 90-х еще и музыкальная мода кардинально изменилась. На горизонте появился гранж и другие модные течения, а классический хард оказался задвинут на второй и даже третий план. При этом у европейцев альбом «Prisons in Paradise» получился довольно сильным и более зрелым по звучанию. Интересный момент – это был последний студийник с басистом Джоном Левином, а гитарист оригинального состава Джон Норум свалил еще до выхода «The Final Countdown». Так что здесь гитаристом был Ки Марселло. Мы слушаем ставшую классической балладу «I'll cry for you», «Я буду плакать по тебе» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
2: Радио Рокс.

0: Моральный кодекс и до свидания, мама. Прежде чем сказать сегодня вам, друзья, последнее прости, отметим еще одно событие. 24 сентября 1941 на свет появилась Линда Истман Кодек, любовь всей жизни Паши Макарова, более известного нам как сэр Пол Маккартни. Еще до знакомства с Пашей она была известным фотографом, снимавшим многих рок-звезд. В 69-м они познакомились, а затем и поженились. Линда на сцену не рвалась, но по настоянию Маккартни стала участницей группы Wings, играла на клавишах и пела бэк-вокал. В 98-м ушла в лучший мир, когда ей было 56. Мы послушаем трек, известный «Группис». Это про девушек, которые очень любили музыкантов и сопровождали их на гастролях. Были, так сказать, ППЖ, походно-полевыми женами. Но это не про Линду и не про Пола. Они как раз с юмором спели об этом в треке «Famous Groupies» из альбома «London Town». Линда здесь на бэк-вокале и играет на мелотроне. Все, друзья, на сегодня. Рок по-прежнему жив. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv. Правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты «Билишу Сервис».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые и праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Радио Rocks.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается

0: Продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.
2: А это что?
3: Это «Наутилус» в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как в старые щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет.

0: не забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: прошу тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

Радио Рокс. 88,6. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.